Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

Лезги премьера ваша мильбекша, печи колем мехера ваша мильбекша. Лезги премьера ваша мильбекша, печи колем мехера ваша мильбекша.

0: best music. Это осень ярких впечатлений. This is Radio Prebooy.
1: Реклама.
2: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
3: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру. Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Кому-то везет, а кому-то...
4: С Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан.промо.ру.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: «Умниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: чтобы быть. Я хочу всем пожелать доброго утра из эфирной студии Радио Прибой, что на втором этаже в районе Сипарки. А вот 7:34 с половиной время московского. На сегодня экватор рабочей недели, среда. 7 у нас сегодня октября. Всем доброе утро. Пожелал Расул Алибеков. В вашей компании только лучшая музыка. До 11:00, да и не только музыка. Итак, рабочий день у нас впереди.
1: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Немного прохладно у нас сегодня, с утра, по крайней мере, 14 градусов тепла, слабый ветер. Днем синоптики говорят, что в самом красивом, шедевральном архитектурном городе всей необъятной нашей страны, в городе Махачкале, выйдет солнышко, и температура воздуха прогреется до плюс 19 градусов тепла. А что касаемо завтрашнего дня, да и сегодня уже с ночи, у нас ждут, кратковременные дожди, пару дней 8 и 9 октября. Ну а затем облачная погода, малооблачная погода, и будет выходить, в общем-то, солнышко периодически. А что касаемо ветра, ну, ветер не особо ветер. Будет нас баловать, и у нас не любители, нет таких любителей, которые, в общем, которым нравится ветер. А вот, стоял, значит, разговаривал с соседом Митричем. Митрич что-то поругался со своей женой, что-то ругался и так далее, тому подобное. А вот, жена сказала: все, уйду от тебя. Ну, это обычно жены так говорят, да, никогда в жизни никуда не уходят они. А вот, потому как тот, кто хочет уйти, тот молча уйдет. А она уже, сколько лет она с ним живет, уже лет 40, наверное, а никак не уйдет. А вот, Митрич говорит: обычное дело, подумаешь, поругались. Я говорю: Митрич, смотри, уйдет. Да куда она уйдет, говорит Митрич, говорит, от меня кто уйдет? Да и вообще, разве можно, говорит, от нас уходить? Я говорю: Митрич, смотри, не говори такие вещи. Почему? Потому что либо мужчина меняется, либо, говорю, меняется мужчина.
1: Интернет тормозит, Wi-Fi завис, радио работает, вот это сюрприз. Интернет тормозит, Wi-Fi завис, радио работает, вот это сюрприз.

0: И сейчас снова повторится основная тема этой песни. Песня же вошла в последний черный альбом группы «Кино», вышедший в 91 году, уже после смерти Виктора Цоя. Черновая версия песни, записанная в Латвии в августе 90 года, вышла в 2002 году одним из треков диска «Кино». Последние записи. У нас есть этот альбом, кстати. А есть еще и акустическая версия «Красно-желтых дней». А вот что касается акустической версии «Красно-желтых дней», то она до сих пор официально нигде не обнародована. Увы, к сожалению. А там, ну, в общем-то, судя по рассказу самих музыкантов группы «Кино», там очень ярко и интересно рассказана эта история. А, кстати, не менее ярко и интересно она была рассказана на данный момент на волнах радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

В эфирной студии «Радио Прибой» появилась Диана Гаджиева. Села напротив, она новости сейчас будет читать в нашем эфире и говорит: слушай, мне очень нравится творчество Алексея Гомана. Он, говорят, в школе очень хорошо учился, подавал надежды по математике. Затем в ВУЗе великолепный исполнитель, но почему-то, говорит, разошелся с Марией Зайцевой. Кстати, они здесь в дуэте поют песню под названием «Vivo per lei». Ну как так? Как так можно? Спросила Диана Гаджиева. Я говорю, ну как? Как? Ну как, по-твоему, мужчина должен выбрать одну даму, если даже в школе его учили? Один пишем, два в уме. Давайте мы сейчас остановимся на новостях, которые нам приготовила Диана Гаджиева. Затем мы сверим часы. Сначала сверим часы, послушаем новости и приступим далее к новому музыкальному часу.

0: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин назвал энергию базовым ресурсом экономики. Пострадавшим от наводнения в Дагестане вручили ключи от домов. И в Махачкале проходит Всероссийский театральный фестиваль. Теперь подробно. Энергия является базовым ресурсом российской экономики, поэтому важно шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что системы накопления энергии пользуются все большим спросом. Их применяют для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения. К ним относятся автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Президент отметил, что для развития этих перспективных направлений России необходимы собственные современные источники накопления энергии. В поселке Мамедкала Дербентского района вручили ключи от новых домов 52 семьям, пострадавшим от наводнения, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В мероприятии приняла участие уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, посетившая республику с рабочим визитом. Отмечается, что в Мамедкале создан полностью благоустроенный микрорайон с инфраструктурой и инженерными коммуникациями. Помощь другим пострадавшим продолжается. Более 200 миллионов рублей перечислено на капитальный ремонт жилья. Одобрено свыше 100 сертификатов на строительство новых домов. Мэрия Махачкалы объявила конкурсные процедуры на благоустройство парка Ленинского комсомола. Проектно-сметная документация уже готова, конкурсные процедуры объявлены. Работы должны быть выполнены в этом году, заявки принимаются до 16 октября. Начальная цена – 124 миллиона рублей. Кроме этого, до конца года должен быть построен приют для бездомных животных и благоустроен городской пляж. В столице республики проходит Всероссийский театральный фестиваль «Русская сцена», в котором участвуют 14 профессиональных русских драматических театров из разных регионов страны. Открытие состоялось в Кумыкском музыкально-драматическом театре. Коллективы устроили шествие в ярких костюмах, а ведущие рассказали зрителям об истории театров и их лучших спектаклях. На дороге граница Чеченской республики Ботлих-Хунзах, Раканская площадка, на Красном мосту дорожники приступили к разборке железобетонных плит пролетного строения. Отмечается, что специалисты работают в усиленном режиме с соблюдением всех технологических норм и требований безопасности. И о курсах валют: на сегодня доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Иногда, вы знаете, мне кажется, что все оперные театры, сказал я Диане, построены молдаванами. Диана говорит: это почему? Я говорю: так только молдаване умеют строить здания балконами внутрь. Вот, в общем, пошутили, да, естественно. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра, ну и, конечно же, самого прекрасного настроения.

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.
1: Ты добрая душа. Желаю счастье найти на своем пути.
2: Зачем?

0: Он впервые запустил собственный вертикальный мини-сериал под названием «Добрая душа» на одноименный трек. И впервые песня у него становится не просто клипом, а целой историей. Посмотрите, если будет такая возможность. Все для того, чтобы помочь нам расслышать смыслы и вернуть всем нам тренд на добро. Музыку теперь можно не только слушать, но и, ну, в общем-то, да. Дмитрий Маликов, новая песня на волнах радио «Прибой». Ну, я образно сказал про сериал. У нас же здесь в основном все чукур смотрят. Что тут еще посмотреть, да. А впереди у нас реклама спонсора. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. До 11 мы с вами будем вместе. В эфирной студии радио «Прибой» работает. А никто не смог увидеть. Радио, на радио «Прибой» Расул Алибеков.
1: Раньше меня... Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: самый первый сингл английской певицы Тасмин Арчер, который она написала еще в конце 80-х. Это прекрасный образец умной, изысканной, даже духовной, танцевальной, популярной музыки, которая вошла в моду в то время. Эту эстетику начал пропагандировать певец Сил, и она получила достойное продолжение в творчестве Тасмин Арчер, чей сингл «Спящий спутник» на две недели стал номером один не только в Англии, но и во всем мире. «Sleeping Satellite» — великолепнейшая песня на радио «Прибой». Идем дальше.
1: Реклама на радио.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине?
3: А, это вы!
2: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnatdefismatras.ru.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: А что у нас сегодня? У нас сегодня осень, в небе тучки, солнце по чуть-чуть, хочется на ручки, горячего чаю и уснуть. Так, что у нас на данный момент? Осень, само собой разумеется, да, облачная погода, на данный момент солнце не светит, но говорят, что небесный чирак, небесная лампа обязательно появится после 10 утра. Поживем, как говорится, увидим. Днем плюс 19-20, осадков, говорят, не ожидается. Радио!

0: Некоторые журналисты и оборзеватели, или же обозреватели, часто прибегают к провокационным формулам: забытые артисты, ушедшая слава и так далее. Вы знаете, Андрея Губина никто не забывал. У певца по-прежнему достаточно много поклонников, ресурсы, восходящие к его фан-сообществу, активны. А имя, образ и песни узнаваемые и вызывают определенные эмоции у аудитории. Для кого-то ностальгия по тем годам, но для кого-то искренняя симпатия к творчеству. Нам очень нравится творчество этого исполнителя, и поэтому песни его
1: без тебя
0: часто звучат на радиоприбой.
1: Реклама.
2: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Заботы.

0: близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

Улица Магомед Тагирова в сторону троллейбусного кольца. Здесь, смотрю, бордовым выделено. Думаю, что здесь такое. Оказывается, здесь у нас небольшое ДТП. Как, ну, говорят некоторые, да. А вот, что касаемо общей дорожной обстановки города Махачкалы, конечно же, она всегда оставляет желать лучшего. Вот, Сипарка свободна. Сипарка — это вообще у нас район Акушинского, вот, улица Акушинского. По-моему, это вообще отдельная дорога вне работников ГИБДД. Я всегда им так говорю. Я говорю, вас там вообще нет. Вы как агенты Малдеры, то есть вы где-то рядом. А вот, ну тут свободно, здесь свободно. Что касаемо въезда в город Махачкалу, со стороны новой трассы и старой трассы, но здесь, да, здесь скопление автомобилей, центр города Махачкалы тоже немного перегружен. Сегодня у нас среда. Сегодня будут пробки обязательно, особенно после обеда. Соблюдайте скоростной режим, берегите себя, помните о том, что взаимоуважение на дорогах нашей республики вообще приветствуется. Так, что там далее? Учите правила дорожного движения, учите их, учите, обязательно учите. Это нужно для того, чтобы их соблюдать, соблюдать правила дорожного движения. Вот. Ну, а в целом обстановка очень хорошая, пока не видно таких вот особых заторов на дорогах города Махачкалы. Что касаемо других городов, у меня информации нет, да и долго это все будет перечисляться. Вот, вышли во двор, значит, сейчас. Вот у нас тут ребята, смотрю, собрались. Я сейчас скажу, рассказываю случай, который вот только что вот имел место быть. Смотрю, значит, со второго этажа балкона, думаю, что там случилось. Оказывается, ребята подключили диагностический сканер к одной из наших автомобилей. Автомобилей нашего автопрома, местного автопрома. Вот. Не китайского. Все думают, что в Дагестане производят китайские автомобили. Нет, нашего. Вот. И стоят, смеются. Оказывается, вот они подключили сканер. И сканер, знаете, что выдает? Ну, там обычно бывают там табло ошибки, диагностика и так далее. Ничего подобного. Сканер написал черным по белому. Просто продай это, брат.

0: Ну, а теперь немного о песне. «Ты отправишь мне ангела?» Поинтересовались Рудольф Шенкер и Клаус Майне в песне группы Scorpions под названием «Send me an angel». Но можно сказать со всей долей ответственности, что это самый настоящий шедевр немецкой рок-группы 20-го столетия. Да и не только 20-го столетия, по-моему, на столетие вперед. Эта песня была записана для 11-го студийного альбома под названием «Crazy World» 1990 года, и ее выпустили, по-моему, как четвертый и последний сингл в сентябре 1991 года. Надо сказать, что Рудольф Шенкер, гитарист, основатель Скорпионов, и Клаус Майне, певец и фронтмен коллектива, написали потрясающую балладу о душевных скитаниях. Кстати, авторы текста – единственные члены группы, участвующие во всех альбомах Скорпионов. Хотя Клаус, по-моему, присоединился к легендарному объединению музыкантов спустя 4 года после его основания. Уж не помню точно, но память, да, есть память. «We Send Me an Angel» – влияние ангела. Кстати, они здесь не одни, здесь еще и Зукерро. Сделали Скорпионов самыми верными представителями зодиакального круга. Но это уже дополнение к тому, что было сказано. Потому как в выходе ведущего должно быть вступление, основная часть и, конечно же, завершение. Завершение у нас одно – шедевр на радиоприбой.
1: Реклама.
2: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-дети, вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
8: Лезгинская поговорка.
9: Вацун рекелай, була харфида, хлюн рекелай, вацар.
10: Море забывает реки, а реки забывают родники.
11: Радио «Прибой».

0: Сейчас Диана Гаджиева будет рассказывать вам о новостях. До этого она меня спросила, а кто поет эту песню? Я говорю, эту песню поет Наталья Могилевская. Песня называется «Полюби меня такой, какая я есть». Это название песни в ее исполнении. Полюби меня. Диана говорит, а кто она такая? Я говорю, да я понятия не имею, кто она такая. Как? Ты же всех знаешь. Я говорю, я знаю Scorpions, я знаю Deep Purple, Rainbow, еще много других рок-групп, а вот эту я не знаю. Вот. Ну хорошо, сказала Диана. Диана спросила, слушай, а у нас отопление как? Дали, не дали? Я говорю, а что ты спрашиваешь? Она говорит, да просто мой кот переселился в шкаф, теперь храпит там. Да полюби. А у нас как с отоплением? Я говорю, ну у нас пока отопление не включено, но у нас, собственно говоря, не холодно. Пройдемте в час следующий, дамы и господа.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Проверку систем оповещения в России перенесли. В Дагестане состоялось торжественное открытие Международного межрелигиозного молодежного форума, и дагестанские легкоатлеты победили на этапе Гран-при по горному бегу. Теперь подробно. Проверку системы оповещения в регионах России перенесли с сегодняшнего дня на 9 октября. Таким образом, именно в этот день в 10 часов 40 минут будут включены электросирены и подадут сигнал «Внимание всем». Проверки проводятся регулярно. Их цель – подтвердить работоспособность всех элементов системы и поддерживать высокую готовность дежурных служб к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск такой системы состоялся в марте. Автомобилистов при необходимости предлагают отправлять на внеочередное медицинское освидетельствование. Если врач выявил у водителя заболевание, которое является противопоказанием к вождению, медицинская организация обязана уведомить об этом МВД. Водитель будет обязан пройти медкомиссию в течение 3 месяца. Соответствующий проект приказа Минздрава размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. На территории санатория «Каспия» стартовал Международный межрелигиозный молодежный форум, посвященный борьбе с идеологией терроризма. Мероприятие объединило молодежь, представителей различных региональных конфессий, экспертов и общественников из российских регионов и зарубежных стран. Гости и участники форума смогли ознакомиться с выставкой 3 конфессий. На ней представлены священные книги, макеты культовых сооружений, произведения религиозного искусства. Сотрудники Минтуризма Дагестана провели выездные контрольные мероприятия в Дербенте, одном из ключевых туристических центров республики. В ходе проверки специалисты изучили деятельность 10 экскурсоводов. В отношении 4 гидов составили протоколы об административных правонарушениях. Мероприятия провели для контроля за соблюдением законодательства в сфере экскурсионной деятельности, а также повышения качества и безопасности туристских услуг. Всероссийский забег, ставший очередным этапом Гран-при России по горному бегу, состоялся на горе Таркетау в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта. Дагестанские спортсмены одержали победы в 8 возрастных группах. Среди девушек победительницей стала махачкалинка Милана Дадашева. Среди юношей этой возрастной группы первое место занял Абдулла Абдулаев из Акушинского района. Всего по итогам соревнований представители Дагестана завоевали 8 золотых наград. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Был я как-то, ну я про оповещение хочу рассказать. Был я как-то в Тобольске на экскурсии. Ну, в частности, посетил Тобольский тюремный замок. Ну, пока нас, значит, водили по замку, и мы рассматривали различные предметы обихода заключенных, мне на телефон пришло смс-сообщение от Адама Будагилова. Ну, знаете, да, это ведущий наш. Вот. Он, значит, написал: «Альбеков, позвони, если не занят». Уже практически закончив набирать на автомате ответное сообщение, не могу, я в тюрьме, все-таки успел вовремя осознать, что сообщение необходимо перед отправкой немного отредактировать. Не дай бог, как говорится, да. Нет, я про то, что о чем, где, вот там я был, да. Вот, в общем, в эти утренние часы мы желаем вам доброго утра.

0: Смысл песни таков: доверяйте тем людям, которые умеют видеть в вас три вещи: печаль, скрывающаяся за улыбкой, любовь, скрывающаяся за гневом, и причину вашего молчания. Новое творение в исполнении Ираклия Перцхалабы на волнах радио Прибоя. Что хочу сказать? Ну, ничего, песня, ничего. Раньше, конечно, лучше были. А вот. Нет, нет, без ехидства, просто сказал свое мнение. Свое мнение сказал просто. 9:10, время московское, среда у нас сегодня и 7 октября, далее реклама спонсора, всем доброе утро из эфирной студии Радио Прибой, 2 часа еще будет желать Расул Беков. С вами только лучшая музыка в вашей компании.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Если говорить про Англию, то эта песня любимая многими. Песня, под которую в Англии пары танцуют медленные танцы и совершают первые, ну, скажем так, признания в любви. А у нас лезгинку танцуют, у нас дулалай. Далее песня, без которой не обходится ни одна свадьба в Англии. И песня, под которой ты думаешь лишь об одном человеке. Группа Police и великолепнейшая работа Every Breath You Take на радио Прибой. Без комментариев.
1: Реклама на радио. Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Мы вместе с гидромедцентром проявляем бдительность, в общем, продолжаем бдить, как это принято говорить. Вот погоду в любимом городе. Что-то кнопка тут вот залипла на пульте. А вот в любимом городе погоду вместе с гидромедцентром, а также продолжаю на период выполнения задач. Отлучаюсь иногда из эфира по поводу сопровождения только лучшей музыки до вас посредством FM-станции. Что на данный момент? Это я пока открывал, в общем-то, погоду. Временами облачно, временами нет. Слабые осадки вот они наметили. Сейчас смотрю ближе к обеду. Что у нас там дальше? Дальше у нас плюс 19. Ветра, говорят, нет. Солнышко периодически есть.
2: Радио «Прибой».

В нашем эфире песня, да не просто песня, это не просто мелодия, а целая эпоха, которая вдохновляет и заставляет нас верить в лучшее. По-прежнему остается любимой для многих людей, выросших в СССР, и занимает особое место, конечно же, в сердцах слушателей. На эту песню в 1984 году в исполнении Анны Вески было снято музыкальное видео, но, по-современному выражаясь, клип, и представлен был в телеэфире программы «Утренняя почта». Песня же прочно закрепилась в ее репертуаре уже после распада СССР. Эстонская исполнительница неоднократно

0: Кратно появлялась на российском телевидении именно с этой песней и даже исполняла ее совместно с автором этой песни Игорем Сарухановым. Анна Вески, радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: кто плел кружева в нашем эфире, это Эмин и Роза Зяргерли. Это новая песня, великолепнейшая работа, ничего не скажешь, что могу сказать по поводу этой песни, но любовь там обнаружена. Далее реклама спонсора, всем хорошего настроения, 9 часов и 44 минуты, время московское. Только лучшая музыка на радио Прибой.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Честно говоря, я еще не слышал ни одной нехорошей песни в ее репертуаре. У нее все песни просто великолепные, все просто-напросто шедевры. В данном случае «innamoramento» — итальянское слово, которым называют момент зарождения любви. Еще не привычку, нет, не семейную историю и не обещание навсегда, а ту самую первую внутреннюю перемену, когда человек вдруг начинает видеть мир иначе. Название связано с идеями итальянского философа Франческо Альберони и его книгой о внезапном возникновении любовного чувства. Объясняю. Для Милен Фармер это оказалось точным образом. Любовь не как спокойная награда, а как событие, которое нарушает привычный порядок жизни. В общем, тема закрыта на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Ты крышу уже заказал?
3: Почти.
2: Нашел дешевле. С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
3: Почему именно там?
2: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
4: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
5: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сейчас радиоприемник наряду с телеприемником расскажет вам новости голосом, ну, по крайней мере, у нас голосом Дианы Гаджиевой, которая готова рассказать вам самые последние новости на волнах радио «Прибой». Жасмин завершила час, идем дальше.
1: В Дагестане 10 часов утра.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин назвал энергию базовым ресурсом экономики. Пострадавшим от наводнения в Дагестане вручили ключи от домов. И в Махачкале проходит Всероссийский театральный фестиваль. Теперь подробно. Энергия является базовым ресурсом российской экономики, поэтому важно шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что системы накопления энергии пользуются все большим спросом. Их применяют для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения. К ним относятся автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Президент отметил, что для развития этих перспективных направлений России необходимы собственные современные источники накопления энергии. В поселке Мамедкала Дербенского района вручили ключи от новых домов 52 семьям, пострадавшим от наводнения, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В мероприятии приняла участие уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, посетившая республику с рабочим визитом. Отмечается, что в Мамедкале создан полностью благоустроенный микрорайон с инфраструктурой и инженерными коммуникациями. Помощь другим пострадавшим продолжается. Более 200 миллионов рублей перечислено на капитальный ремонт жилья. Одобрено свыше 100 сертификатов на строительство новых домов. Мэрия Махачкалы объявила конкурсные процедуры на благоустройство парка Ленинского комсомола. Проектно-сметная документация уже готова, конкурсные процедуры объявлены. Работы должны быть выполнены в этом году, заявки принимаются до 16 октября. Начальная цена – 124 миллиона рублей. Кроме этого, до конца года должен быть построен приют для бездомных животных и благоустроен городской пляж. В столице республики проходит Всероссийский театральный фестиваль «Русская сцена», в котором участвуют 14 профессиональных русских драматических театров из разных регионов страны. Открытие состоялось в Кумыкском музыкально-драматическом театре, коллективы устроили шествие в ярких костюмах, а ведущие рассказали зрителям об истории театров и их лучших спектаклях. На дороге граница Чеченской республики Ботлих-Хунзах-Раканская площадка на Красном мосту дорожники приступили к разборке железобетонных плит пролетного строения. Отмечается, что специалисты работают в усиленном режиме с соблюдением всех технологических норм и требований безопасности. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Я бы с удовольствием бы сейчас поел бы хинкал с чесночной подливой, потому как я уже забыл этот вкус. Объясняю почему. Потому как мы люди, которые все время общаются с людьми, а о некоторых ништяках просто-напросто забываем. Ну, когда ты общаешься с людьми, чеснок, лук, тут многие моменты просто неуместны. Что касаемо песни, Руслану Тупиеву слова особой благодарности от нашей радиостанции за эту песню. Итак, у нас сегодня среда, экватор недели, а далее, надеюсь, вторая половина будет такой же плодотворной. Прекрасного дня, насыщенного яркими встречами, сюрпризами и хорошим настроением. Фон будет, только лучшая музыка. Впереди реклама спонсора. Всем доброго утра, пожелал Расул Алибека, вашей компании на ближайший час.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Аварская поговорка.
8: Даже курица пьет воду, смотря на Всевышнего.
9: Радио «Прибой».

0: Прибой. Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше

вверх и качаясь, пел и колыбельную в тиши. Пожалей, не учи меня заново верить, я и сам по чуть-чуть поднимусь.

0: Погода.
1: Хотел о погоде вам рассказать. На данный момент в столице Дагестана, в городе Махачкале, 10 часов и 29,5 минут. Среда у нас сегодня 7 октября. А что день грядущий нам готовит, или же уже он приготовил нам? На данный момент 17 градусов, днем плюс 19. Где там небесный чурак должен был появиться, чуть не появился. А дождя на данный момент не ожидается. Ближе к ночи или же завтра уже у нас будут дожди, говорят синоптики. Не знаю, поживем, увидим. Не верю никому, я никому не верю.
0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В «Крыши мира». Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

0: Кстати, песня «Цунами» стала одним из самых успешных и узнаваемых хитов в карьере Нюши. Выйдя, по-моему, в 2014 году, она быстро завоевала популярность, заняв высокие позиции в музыкальных чартах России, да и не только России. У меня на сегодня все, я с вами прощаюсь, до завтра. А завтра услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Впереди у нас реклама спонсора и Роберт Майлз, великолепнейшая история «Kinder». Children, в принципе, какая разница? В эфирной студии «Радио Прибой» работал Расул Алибеков. У вас все будет хорошо.
1: Кюрджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кюрджини – это бриллианты с международным сертификатом GEM. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Проверку систем оповещения в России перенесли. В Дагестане состоялось торжественное открытие Международного межрелигиозного молодежного форума, и дагестанские легкоатлеты победили на этапе Гран-при по горному бегу. Теперь подробно. Проверку системы оповещения в регионах России перенесли с сегодняшнего дня на 9 октября. Таким образом, именно в этот день в 10 часов 40 минут будут включены электросирены и подадут сигнал «Внимание всем». Проверки проводятся регулярно. Их цель – подтвердить работоспособность всех элементов системы и поддерживать высокую готовность дежурных служб к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск такой системы состоялся в марте. Автомобилистов при необходимости предлагают отправлять на внеочередное медицинское освидетельствование. Если врач выявил у водителя заболевание, которое является противопоказанием к вождению, медицинская организация обязана уведомить об этом МВД. Водитель будет обязан пройти медкомиссию в течение 3 месяца. Соответствующий проект приказа Минздрава размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. На территории санатория «Каспий» стартовал Международный межрелигиозный молодежный форум, посвященный борьбе с идеологией терроризма. Мероприятие объединило молодежь, представителей различных региональных конфессий, экспертов и общественников из российских регионов и зарубежных стран. Гости и участники форума смогли ознакомиться с выставкой 3 конфессий. На ней представлены священные книги, макеты культовых сооружений, произведения религиозного искусства. Сотрудники Минтуризма Дагестана провели выездные контрольные мероприятия в Дербенте, одном из ключевых туристических центров республики. В ходе проверки специалисты изучили деятельность 10 экскурсоводов. В отношении 4 гидов составили протоколы об административных правонарушениях. Мероприятия провели для контроля за соблюдением законодательства в сфере экскурсионной деятельности, а также повышения качества и безопасности туристских услуг. Всероссийский забег, ставший очередным этапом Гран-при России по горному бегу, состоялся на горе Таркетау в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Дагестанские спортсмены одержали победы в 8 возрастных группах. Среди девушек-победительницей стала махачкалинка Милана Дадашева. Среди юношей этой возрастной группы первое место занял Абдулла Абдулаев из Акушинского района. Всего по итогам соревнований представители Дагестана завоевали 8 золотых наград. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
5: Новости на «Прибое».
6: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

Песня воспоминания, друзья мои, случайное знакомство с девушкой во время отпуска среди озер и скал, и они провели вместе лишь отпуск, но он успел взять ее адрес, и вот герой неоднократно ловился на мысли, что все равно купит билет и приедет в Бологое, станцию, расположенную между примерно на полпути между Ленинградом и Москвой. Фраза, точно отражающая географическое положение города на железнодорожной магистрали. Друзья мои, веселые ребята на волнах радио «Прибой» и песня «Бологое» в программе «Ретро». Почти 11.11, время московское. Сегодня 7 октября, сегодня среда. Всех приветствуем в этот замечательный осенний день. Прекрасная погода в Махачкале. Попробуем передать, если у вас прохладненько и сумрачно, отсюда через музыку.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон.

Первые голоса группы «Мираж» Суханкина и Гулькина, друзья мои. Мы слышим одну из них в этой песне под названием «Млечный путь». Я не могу, честно говоря, угадать, который из них голос, из этих девчат этот голос. Настолько они похожи. И, друзья мои, чем мы не Modern Talking, так заявлял продюсер группы в свое время. Однако, конечно, музыка «Миража» не очень-то походила на творение немецкого дуэта, и да и вообще не носила откровенно такой неподражаемый характер. 11:40, друзья мои, время точное. Из Дагестана радио «Прибой». И это программа «Ретро». Мы продолжаем дарить вам музыку из прошлого. Песня «Каракум» группы «Круг» очень скоро. «Оу мами» от Хулио Глесиаса уже в исполнении другого коллектива «Меди Калча». И Вина Аллегрова исполнит младшего лейтенанта в финале программы «Ретро». Будьте с нами, зовут меня Адам. Всем прекрасной среды.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру, двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-42.

20 лет спустя ты понемногу станешь понимать, что молодость важнее погона. Это основная, конечно, строка, основная идея. Именно в этих строках, друзья мои, эта фраза, подчеркивающая, что юность уникальный и скоротечный период, который нужно просто ценить, и проживая его ярко и беззаботно, не зацикливаясь на карьерных амбициях и статусе. Это была Ирина Аллегрова с песней «Младший лейтенант» в программе «Ретро». Кстати, в военной среде эта песня полюбилась, и в ней видели не насмешку, а признание молодости и романтики службы. И позже ее даже назвали неофициальным гимном внутренних войск. Программа «Ретро», еще раз напомню, каждый будний день с 11 до 12 на волнах радио «Прибой» вместе со мной. Зовут меня Адам, всем доброго дня. Очередной музыкальный час обещает много хорошей музыки, но прежде в полдень с новостями Диана Газы появится в эфире. Оставайтесь с нами.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмоляр,
2: говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин назвал энергию базовым ресурсом экономики. Пострадавшим от наводнения в Дагестане вручили ключи от домов. И в Махачкале проходит Всероссийский театральный фестиваль. Теперь подробно. Энергия является базовым ресурсом российской экономики, поэтому важно шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что системы накопления энергии пользуются все большим спросом. Их применяют для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения. К ним относятся автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Президент отметил, что для развития этих перспективных направлений России необходимы собственные современные источники накопления энергии. В поселке Мамедкала Дербенского района вручили ключи от новых домов 52 семьям, пострадавшим от наводнения, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В мероприятии приняла участие уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, посетившая республику с рабочим визитом. Отмечается, что в Мамедкале создан полностью благоустроенный микрорайон с инфраструктурой и инженерными коммуникациями. Помощь другим пострадавшим продолжается. Более 200 миллионов рублей перечислено на капитальный ремонт жилья. Одобрено свыше 100 сертификатов на строительство новых домов. Мэрия Махачкалы объявила конкурсные процедуры на благоустройство парка Ленинского комсомола. Проектно-сметная документация уже готова, конкурсные процедуры объявлены. Работы должны быть выполнены в этом году, заявки принимаются до 16 октября. Начальная цена – 124 миллиона рублей. Кроме этого, до конца года должен быть построен приют для бездомных животных и благоустроен городской пляж. В столице республики проходит Всероссийский театральный фестиваль «Русская сцена», в котором участвуют 14 профессиональных русских драматических театров из разных регионов страны. Открытие состоялось в Кумыкском музыкально-драматическом театре. Коллективы устроили шествие в ярких костюмах, а ведущие рассказали зрителям об истории театров и их лучших спектаклях. На дороге граница Чеченской республики Ботлих-Хунзах, Раканская площадка, на Красном мосту дорожники приступили к разборке железобетонных плит пролетного строения. Отмечается, что специалисты работают в усиленном режиме с соблюдением всех технологических норм и требований безопасности. И о курсах валют: на сегодня доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Отличный гербарий, отличной музыки.
1: На радио «Прибой».
2: Час желаний. С Адамом Будагиловым.

0: Поздравления! Приветливое радио! Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
9: На волнах Радио Прибой, друзья мои, добрый день. Начинается программа «Час желаний», 12:15, время московское. Добро пожаловать в эфир, то есть можете писать на 8-988-291-1007. Пишем сообщения, голосовые, текстовые. Они будут в эфире звучать до конца этого часа. Я это сделаю, зовут меня Адам. Итак, напомню, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальности. Огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

Итак, программа «По заявкам», друзья мои, вы можете писать на 8-988-291-1007 на программу «Час желаний». На WhatsApp либо на Макса можете отправлять свои сообщения, как это сделал на следующая слушательница по имени Марьям. Добрый день, Дербент, Дагестан и всем слушателям радиостанции «Прибой». Для Марьям, включите, пожалуйста, Марьям Казиеву, табасаранскую песню. Спасибо большое, написала вот... Не знаем, кто написал, наша слушательница, одним словом. Марьям, делайте громче, для вас поет Марьям Казиева. На волнах радио «Прибой», чате желаний, табасаранский трек.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Это программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой». Уважаемые слушатели, большой привет тем, кто настроился на нашу волну, на волну радиостанции «Прибой». Вы можете тоже написать на 8-988-291-1007 на программу «Час желаний». Делать это до конца часа. Сейчас 12.27 уже. И, в общем-то, ждем ваше сообщение, и мы продолжаем.

0: «Час желаний».
1: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда можете найти изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» — премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Реклама.
2: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой. На радио Прибой.
1: Мы продолжаем дарить вам хорошую музыку, друзья мои, в программе «Час желаний». И все по вашим заявкам. 8-988-291-1007. Добро пожаловать в эфир. Пишем письма на эти номера, на этот номер, на наш WhatsApp, либо на Макс. Салам алейкум, радио Прибой. Можно включить песню Максима Фадеева «Гугуша» для Гамзата. Спасибо, написала Саида. Что же, для Гамзата мы это делаем. Фадеев Максим, «Гугуша» на волнах радио Прибой, в «Часе желаний» от... Отца.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Итак, друзья мои, программа «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой» продолжается, и мы передаем ваше сообщение, которое долетает на наш портал на 8-988-291-1007. 12:43 показывают студийные часы, 7 октября, сегодня среда. И вот сообщение следующее. Хочу воспользоваться случаем и поздравить своего супруга Рамазана из Большой Арашевки, Орешевки, с днем рождения. Итак, пусть каждый год, цитирую, проживает, как дар данный свыше. Желаю здоровья, благополучия, успеха в работе. Ценю, уважаю и бесконечно люблю. Патя подписалась. Итак, Рамазан, с днем рождения. Вас поздравляет ваша любящая супруга Патя. И для вас музыкальный презент в исполнении мистера Кредо «Воздушный шар» прозвучит очень скоро. И скажу вам то, что, друзья мои, день рождения, на самом деле, такой день, когда все напоминают, что ты стал старше. Но почему-то никто не предлагает скидку на возраст. С днем рождения вас, Рамазан, тоже. Пусть свечей на торте будет меньше, чем поводов для радости. Итак, «Воздушный шар» мистера Кредо для Рамазана от Пати звучит прямо сейчас.

0: «Час желаний».
1: Итак, программа «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой» продолжается. Друзья мои, у нас есть голосовое сообщение, которое пришло на 8-988-291-1007. От Кавсарат из селения Кахмаскала. Вот такое вот сообщение. Давайте послушаем.
2: Келин, поздравляю с днем рождения. Самое главное – здоровье. Узак умер, шаг яшал. Аллах салух песни, Аллах.
1: И вот, друзья, просят поставить песню в исполнении, Кавсарат просит поставить песню в исполнении Русланы и Магомеда Аликберова. «Вернись» называется песня, она уже в эфире. Давайте слушать и наслаждаться этим музыкальным подарком.

0: Реклама.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Час желаний на радио «Прибой».
6: Час желаний на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже целых 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Подключение к электросетям стало доступно через госуслуги. ДЭКЭнерго заменит силовой трансформатор на ключевой подстанции Махачкалы. И параатлеты республики успешно выступили в Краснодаре. Теперь подробно. Минцифры России внедрила электронную процедуру технологического присоединения к электросетям. Теперь заявители могут подать документы через портал госуслуги и отслеживать основные этапы рассмотрения заявки. Для дальнейшего совершенствования сервиса предлагается автоматически получать из Росреестра документы о праве собственности на подключаемый объект, добавить функцию поиска ближайшей сетевой организации и расширить систему уведомлений. Максимальную стоимость приема и доставки заявлений на госуслуги через многофункциональный центр и Почту России хотят установить на уровне 5000 рублей. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что полученные средства могут быть направлены на оплату работы сотрудников почты и МФЦ, закупку необходимых товаров и услуг, а также иные расходы, связанные с их деятельностью. С начала года в Дагестане зарегистрировано более 1500 пожаров, из них свыше 400 – возгорание сухой травы. Все очаги ликвидировали в день обнаружения, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. В ведомстве напомнили о штрафах в условиях особого противопожарного режима. Для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60, для индивидуальных предпринимателей от 60 до 80, для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Специалисты филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» ДЭКЭнерго приступили к замене силового трансформатора на одной из ключевых подстанций Махачкалы. От этого питающего центра зависит электроснабжение около 90 тысяч жителей и 17 социально значимых учреждений Ленинского и Советского районов города. Решение о замене принято по итогам плановой диагностики, которая выявила ухудшение технических характеристик оборудования. Чтобы не допустить технологических нарушений и длительных перерывов в электроснабжении, в период пиковых зимних нагрузок на объекте установят новый трансформатор «Россети». Российского производства. 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали завоевали дагестанские параатлеты на Кубке Паралимпийского комитета России по легкой атлетике в Краснодаре. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 11 стран. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Хадуну ахур, ардуну ишуру.
2: Кто летом спал, зимой заплачет.
0: Радио «Прибой».

Друзья мои, на волнах радио приходит премьера новой песни в исполнении народной артистки Дагестана Гульханум Гаджиевой. Песня называется «Ты мне нужен». Слова написала Взлипат Керимова, музыка народная. Такая вот отличная песня родилась и в эфире нашего радио уже звучит.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM. Реклама на радио.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
9: Осень. Тонкий запах листвы. Сладкая дымка летних воспоминаний. И новая музыка.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

объятий. Как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я ведь дал обет. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет». Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой. Но если послушал, был бы не собой». Когда Брут всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: «Золотая пора» на любимом радио. В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Российский паспорт будут выдавать быстрее. Власти Дагестана проведут детальную ревизию инвестиционных проектов. И в республике идет прием документов на соискание государственных премий. Теперь подробно. МВД России утвердило обновленный регламент выдачи и замены российского паспорта. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, паспорт должны оформить в течение 5 рабочих дней после регистрации заявлений и необходимых документов. Единый срок установлен для всех заявителей, независимо от способа подачи документов. Обратиться можно непосредственно в подразделение по вопросам миграции, через МФЦ, подведомственную организацию, уполномоченного сотрудника или портал госуслуги. Министерство просвещения России реализует предложение о создании нейросети и искусственного интеллекта в области образования. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Напомню, что ранее лауреат конкурса «Учитель года», преподаватель информатики из Тверской области, предложил президенту России Владимиру Путину создать нейросеть в области образования. Глава государства поддержал данную инициативу. Власти Дагестана проведут детальную ревизию всех масштабных инвестиционных проектов и будут расторгать соглашения с недобросовестными партнерами. Об этом заявил премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Он отметил, что на сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано 40 масштабных проектов, часть из них уже успешно запущена и приносит экономический эффект. В Дагестане до 31 декабря идет прием документов на соискание государственных премий. Она присуждается в следующих областях: естественные, общественные науки и техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино, музыка и хореография, архитектура и строительство. Также принимаются документы на соискание премии имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского и Мурада Кажлаева. Дагестан вошел в число российских регионов, где менее 10% семей могут позволить себе приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в ипотеку на рыночных условиях. Об этом свидетельствуют данные аналитиков РИА Новости. Вместе с Дагестаном в нижней части рейтинга оказались Севастополь, Крым и Алтай. Всего в список регионов с наименьшей доступностью рыночной ипотеки вошли 9 субъектов. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Cybox, Dugabo, Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Друзья мои, на «Ванах радио» «Прибой». Попытка понравиться или полюбиться аварским народом. Обычно не скажешь. Совсем необычная ингушская девушка по имени Лема Нальгиева, народная артистка республики, которая исполнила, можно сказать, гимн аварцев. Это, друзья мои, попытка, конечно, шаг вперед. Любая попытка шаг вперед, это уже успех, особенно если пытался не съесть торт до того, как задули свечи, говорится. Очередной час почти позади, друзья мои. 2:58 московское время. Остаемся в компании «Радио Прибой» с наступлением очередного часа. Новости ровно в 15:00. И Исаак Митканов присоединится к вашей компании. С вами был Адам.

0: Цуколь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Подключение к электросетям стало доступно через госуслуги. ДЭКЭнерго заменит силовой трансформатор на ключевой подстанции Махачкалы. И параатлеты республики успешно выступили в Краснодаре. Теперь подробно. Минцифры России внедрила электронную процедуру технологического присоединения к электросетям. Теперь заявители могут подать документы через портал госуслуги и отслеживать основные этапы рассмотрения заявки. Для дальнейшего совершенствования сервиса предлагается автоматически получать из Росреестра документы о праве собственности на подключаемый объект, добавить функцию поиска ближайшей сетевой организации и расширить систему уведомлений. Максимальную стоимость приема и доставки заявлений на госуслуги через многофункциональные центры и Почту России хотят установить на уровне 5000 рублей. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что полученные средства могут быть направлены на оплату работы сотрудников почты и МФЦ, закупку необходимых товаров и услуг, а также иные расходы, связанные с их деятельностью. С начала года в Дагестане зарегистрировано более 1500 пожаров, из них свыше 400 – возгорание сухой травы. Все очаги ликвидировали в день обнаружения, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. Ведомстве напомнили о штрафах в условиях особого противопожарного режима. Для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60, для индивидуальных предпринимателей от 60 до 80, для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Специалисты филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» ДЭКЭнерго приступили к замене силового трансформатора на одной из ключевых подстанций Махачкалы. От этого питающего центра зависит электроснабжение около 90 тысяч жителей и 17 социально значимых учреждений Ленинского и Советского районов города. Решение о замене принято по итогам плановой диагностики, которая выявила ухудшение технических характеристик оборудования. Чтобы не допустить технологических нарушений и длительных перерывов в электроснабжении, в период пиковых зимних нагрузок на объекте установят новый трансформатор российского производства. 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали завоевали дагестанские параатлеты на Кубке Паралимпийского комитета России по легкой атлетике в Краснодаре. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 11 стран. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня среда, 7 октября. Время – странная штука. Мы привыкли думать, что оно идет, а оно звучит. Каждый день новая нота в бесконечной мелодии. Лето было мажором, осень – минором, но это не грусть, это глубина, друзья. Мы не можем ускорить или замедлить этот поток, но можем выбрать, что... под что его проживать. И в этом выборе своя свобода. И в этой смене тональности есть одна постоянная. Это волны прибоя. Она не меняет ритм, не сбивается с такта, она просто звучит специально для вас. С вами Иза Ахметханова, это Радио Прибой, и это ваш эфир.

0: Реклама на радио.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса Кавказ, 822 километр, район Нового Параула.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Знаете, друзья, любить свой народ – это так же естественно, как дышать. Неважно, где ты родился, где живешь сейчас и на каком языке говоришь, внутри всегда есть место, которое принадлежит только твоим корням. И это нормально, это не громкие слова, не пафос, это просто часть тебя. Сегодня в нашей фонотеке пополнение. Ну, в этом сезоне появилась композиция Лемы Нальгиевой под названием «Гимн аварцев». Это не официальный гимн в привычном смысле, это голос сердца, который звучит на аварском языке, но понятен, мне кажется, абсолютно каждому, потому что любовь к своей земле, к своим предкам, к своим корням, к своей культуре не требует перевода, она просто есть. Итак, друзья, встречаем на волнах радиостанции «Прибой» новинка Лена Нальгиева, гимн аварцев.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Информация о дорогах Махачкалы на данную минуту, на сегодняшний день. Итак, по данным Яндекс.Карт, на данный момент затруднения на следующих локациях. У нас в Семендере по проспекту Казбекова пробки. Далее улица Магомед Тагирова в Первой Махачкале выделена красным. В этом же районе у нас по Гайдара Гаджиева небольшие заторы. Пробки и на проспекте Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца. Также красным выделены улица Агасиева, улица Абдулы Алиева. Движемся далее по проспекту Имама Шамиля в районе от Джума мечети до улицы Хаджи Булача, все выделено красным. Там ведутся дорожные работы, задействован правый ряд. Далее пробки также на улице Магомеда Яракского, на РЧИ Казака, Сергокалинская и проспект Амитхан Султана выделены красным. Далее улица Рустамова, Батырая Каркмасова в заторах, пробки и на Радищева, и на Дзержинского. Красным выделена и улица Магомеда Гаджиева, и Дахадаева, ну и пробки на проспекте Расула Гамзатова. Переместимся в редукторный поселок, обновим карту. Так, здесь выделена красным улица Азизова, 4-й проезд Бейбулатова в заторах, также пробки на Хаджи Булача и на Хивской улице. Дорогие друзья, также напоминаю о временных ограничениях в связи с проведением патриотических мероприятий. С 8 утра до 24.00 перекрыто движение на улице Дахадаева в промежутке от Кадырова до Даниялова, на проспекте Расула Гамзатова от Дахадаева до Яракского, на улице Магомеда Гаджиева от Дзержинского до Гусаева и на Гусаева от Магомеда Гаджиева до Даниялова. Также на улице Пушкина от Ливаневского до Яракского. Ну, уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, конечно, уважайте друг друга, немного терпения, ну и счастливого пути!

Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-992-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Российский паспорт будут выдавать быстрее. Власти Дагестана проведут детальную ревизию инвестиционных проектов. И в республике идет прием документов на соискание государственных премий. Теперь подробно. МВД России утвердило обновленный регламент выдачи и замены российского паспорта. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, паспорт должны оформить в течение 5 рабочих дней после регистрации заявлений и необходимых документов. Единый срок установлен для всех заявителей, независимо от способа подачи документов. Обратиться можно непосредственно в подразделение по вопросам миграции, через МФЦ, подведомственную организацию, уполномоченного сотрудника или портал госуслуги. Министерство просвещения России реализует предложение о создании нейросети и искусственного интеллекта в области образования. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Напомню, что ранее лауреат конкурса «Учитель года», преподаватель информатики из Тверской области, предложил президенту России Владимиру Путину создать нейросеть в области образования. Глава государства поддержал данную инициативу. Власти Дагестана проведут детальную ревизию всех масштабных инвестиционных проектов и будут расторгать соглашения с недобросовестными партнерами. Об этом заявил премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Он отметил, что на сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано 40 масштабных проектов, часть из них уже успешно запущена и приносит экономический эффект. В Дагестане до 31 декабря идет прием документов на соискание государственных премий. Она присуждается в следующих областях: естественные, общественные науки и техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино, музыка и хореография, архитектура и строительство. Также принимаются документы на соискание премии имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского и Мурада Кажлаева. Дагестан вошел в число российских регионов, где менее 10% семей могут позволить себе приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в ипотеку на рыночных условиях. Об этом свидетельствуют данные аналитиков РИА Новости. Вместе с Дагестаном в нижней части рейтинга оказались Севастополь, Крым и Алтай. Всего в список регионов с наименьшей доступностью рыночной ипотеки вошли 9 субъектов. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
4: Приветствую, друзья! В студии работает Эмисия Мирова, и сегодня в рамках проекта «Про комфортно» снова хочу поговорить о такой важной теме, о нашем дагестанском культурном коде. На этот раз через обучение детей базовым знаниям в киноиндустрии. Почему через кино? И как эти знания помогут ребенку в обычной взрослой жизни? А если есть выбор, связанный с творчеством, то и в будущей профессии? Мы поговорить об этом пригласили организатора появление у нас в республике, а конкретно в Каспийске, первой в Дагестане детско-юношеской киношколы. Гостья эфира — Пашаева Эльмира Пашаевна. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Мы очень рады вас приветствовать у нас в студии. Мы знаем, что вы наша этническая дагестанка, родом отсюда, но учились, формировались и долгое время были за пределами республики. Расскажите немного о себе.
5: Да, есть такое дело. Уже много-много лет, где-то 48 лет, я живу в Москве. Закончила театральный институт имени Бориса Васильевича Щукина при Вахтанговском театре и дипломированная актриса драмы и кино. Ну, бывает так, случается в жизни, что так поворачивается все в судьбе. Я осталась в Москве. у меня моя семья, мои дети, четверо детей и уже 6 внуков. Все мы там большой, замечательной семьей. И, конечно, я там осталась.
4: А вот эта идея создания киношколы, и не где-нибудь, а именно у себя на родине, в Дагестане, в Каспийске, что послужило толчком, как она возникла?
5: Вы знаете, я сюда часто приезжала. Летний период, я находилась здесь по полгода и очень много наблюдала. Вообще вот в актерской профессии есть такая...
4: Наблюдательность.
5: Да, вырабатывается наблюдательность, и вообще есть в профессии такой раздел наблюдения. Вот. И поэтому я очень много наблюдала, смотрела выступления детей, интересовалась, что в Дагестане очень стали развиваться театральные студии, также...
4: Спрос появился
5: на
4: это.
5: Да, танцевальные студии. И как-то я примерила это все к себе, думаю, а почему бы не создать...
4: Свои знания, силы, опыт,
5: и жизненный, и профессиональный опыт применить и создать именно вот киношколу. Потому что такого не было. Давайте буду я первая.
4: Почему нет? Вы действительно первая. То есть это первая, впервые в Дагестане открыта киношкола. Какие цели вы тогда ставили перед собой, когда задумали этот проект?
5: Ну, цели такие...
4: Вот главная задача проекта.
5: Главная задача проекта – сделать детей, их детство счастливым. А когда ребенок будет проявляться в творчестве, будет раскованным, будет эмоционально стабильным, выражать уметь свои эмоции и помочь им направить это в нужное русло, да, раскрыть. И вот это было такой вот главной задачей. И, естественно, конечно, так как у меня такая задумочка именно киношколу, снимать кино, а почему бы нет?
4: Вот мне кажется, что именно этим отличается ваш проект, потому что какие-то предметы, скорее всего, синхронизируются. Кстати, расскажите, чему вы обучаете детей и какого возраста?
5: Ну, на данный момент у нас мы принимаем детей в киношколу от 4 до 18 лет. У нас, значит, такие предметы. Ну, главный предмет, можно сказать, чтобы раскрыть ребенка, это актерское мастерство. Чтобы научить его красиво говорить, это сценическая речь. Это работа над речевым аппаратом. Для того, чтобы ребенок умел владеть своим телом, это сценическое движение. Также хореография. И мы добавили еще такие предметы, вот в первый год обучения, искусство речи, чтобы ребенок научился общаться, чтобы дети между собой могли общаться, выходить в школе к доске, не бояться ничего и, в общем-то, разговаривать, да, правильно, красиво. И, я бы сказала, тоже немаловажный предмет – это этикет. Вы знаете, я что хочу подсказать по поводу этикета. Когда мы провели первое занятие, когда дети выходили после окончания этого урока, они говорили, а почему нет этого урока у нас в школе? Почему его не ввели?
4: В общеобразовательной школе.
5: Да, в общеобразовательной школе, да. Вот, им очень понравилось и нравится этот предмет.
4: У вас такая высокая насмотренность, много чего видели. Я представляю, какой у вас широкий диапазон. Это вот как вкусовая рецептура, да, много чего знаете. Как вот эти взрослые программы можно адаптировать, и как вы это осуществляете, адаптируете, как вы эти методики под детский возраст подгоняете? Ведь в их возрасте очень важно, чтобы это было и полезно, и интересно.
5: Да. Вы знаете, я чуть-чуть позже поняла, что я задала такую высокую планку.
4: Все-таки высокую планку.
5: Высокую планку, и только в игровой форме. с детьми в, в игровой форме. Да. Все это было, программа была составлена, но программа, честно скажу, программа прям театральных институтов.
4: То есть она серьезная.
5: Она серьезная программа, вот... да, серьезная программа. Ну, и поэтому...
4: игровым форматом.
5: Да, обязательно. Чтобы они могли понять и могли принять.
4: Ну, конечно. Да. Зачем делать то, что не воспринимается?
5: Да.
4: Абсолютно согласна. Получается, дисциплины вы нам обозначили. А вот эти дисциплины, они какие навыки? У меня вот, я вас слушала, и возникало ощущение, что все, что вы говорите, оно и во взрослой жизни нужно, оно нужно и не только, если ты там профессионально выбрал для себя вектор творчества. Обычно вот я в предпринимательской среде очень часто общаюсь и замечаю, что человеку очень сложно самопрезентовать себя, сложно сформулировать мысль. Те знания, которые вы даете, Эльмира Пашаевна, они вот в обычной жизни могут пригодиться?
5: Конечно, обязательно. И что я хочу сказать, мы смотрим далеко-далеко вперед. Все, чем мы занимаемся сейчас с детьми, это им все пригодится во взрослой жизни.
4: Обязательно.
5: Вот, да, вот именно, что мы их раскрепощаем, мы избавляем их от страхов, мы даем им определенную уверенность через, допустим, через понимание произведения, через разбор спектакля. Угу. Почему? Зачем? Очень много вопросов, и на эти вопросы мы даем ответы. И чтобы дети не просто смотрели, ничего не понимая, а могли делать выводы.
4: Уже завидую вашим слушателям. Но почему в мое детство не было подобных проектов? Где вы были раньше, Эльмира Пашаевна?
5: В Москве.
4: Расскажите про педагогов. Кто у вас в команде?
5: Вы знаете, для меня это было очень принципиально, чтобы с детьми занимались только профессионалы и те профессионалы, которые могут работать с детьми. Это очень важно. Для меня это в приоритете и принципиально. Что я хочу сказать о наших педагогах? Я считаю, что у нас собрался профессиональный, очень хороший педагогический состав. Угу. По актерскому мастерству у нас, во-первых, все действующие актеры, артисты, даже по этикету у нас профессиональный психолог. Угу. Что тоже я считаю очень важным. По хореографии актриса театра, оперы и балета. Угу. Вот. Теперь, значит, по сценическому движению и по актерскому мастерству это действующие актеры русского театра. Вот Данила Сергеевич, который ведет у нас актерское сценическое движение, он действующий, востребованный актер. Угу. И он, знаете, иногда вот я смотрю на занятия, он как бы старается на волне ребят, чтобы это было очень интересно.
4: То есть на понятном им языке он доносит всю информацию.
5: До
4: их уровня.
5: До их уровня, да. И точно так же вот Мирина Чупановна Курбанова, замечательная, талантливая. У нас все талантливые педагоги ведет актерское мастерство. Ну, я веду сценическую речь.
4: Я представляю, с каким трепетом вы относились к подбору персонала, потому что очень важно, идут по-любому на преподавателей. Как устроено обучение детей киноискусству? Интервью с директором первой в Дагестане детско-юношеской киношколы Пашаевой Эльмирой Пашаевной.
3: Эксперт ПРО на радио Прибой.
6: Реклама.
7: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
6: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
9: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
4: В студии по-прежнему Амисия Мирова, и сегодня говорим на очень интересную тему. Киношкола Эльмиры Пашаевой, в ней рассказывает Эльмира Пашаевна нам сегодня рассказывает о том, как возникла идея этого проекта, за какое время можно научиться участвовать в съемочном процессе, какими еще знаниями овладевают слушатели, которым повезет поступить в первую в Дагестане киношколу подобного уровня. У нас на эфире Пашаева Эльмира Пашаевна, основатель и руководитель киношколы. Наверное, реальные съемочные процессы через какой-то период времени они должны быть. Как вы готовите ребят к этому?
5: Ну, давайте я вам расскажу о том, что мы, проводя занятия, мы, конечно, создаем проекты. И в этих проектах, ну, как обычно бывает, пишется сценарий. Мы, естественно, в процессе...
4: То есть вот настолько?
5: Да.
4: Начиная с идеи.
5: А все по-настоящему.
4: Простите.
5: Да. Вот, значит, пишется сценарий. В процессе учебы мы наблюдаем за детьми, смотрим, как они проявляются, и мы уже знаем и подбираем их на определенные роли по сценарию. Вот. Потом мы проводим читки. Сначала они просто читают, знакомятся с текстом, потом уже мы начинаем с ними работать над каждой ролью. Уже даже проводя читки, они эмоционально выражаются, ну, по тексту и по сценарию. Вот. А потом уже потихоньку-потихоньку мы находим локации, мы находим, организуем съемочные группы, дни и проводим съемки. Как в настоящем кино.
4: Вот я аж заслушалась. То есть вы формируете некую матрицу, на базе которой ваши выпускники в дальнейшем могут реализовываться в целой палитре профессий. То есть тут тебе и режиссура, тут тебе и актерская, тут тебе и сценарное искусство. Ты можешь как ведущий, как радиоведущий, да, наш будущий коллега может родиться в стенах киношколы.
5: Да.
4: Почему только в Каспийске? Мы вот уже завидуем, сидим тут.
5: Ну, мы уже думаем о том, чтобы создать и в Махачкале.
4: А есть запрос на то, чтобы и взрослые у вас обучались?
5: Вы знаете, и взрослые просят, но у нас, вы же понимаете, киношкола от 4 до 18, и очень много просят мамочек открыть именно в Махачкале, которые не могут приезжать в Каспийск. Но есть мамы, которые возят своих детей к нам в Каспийск. И, вы знаете, даже вот одна мама сказала, хоть не очень тяжело привозить моего ребенка к вам, но я буду его возить, потому что ребенок раскрывается. И она такая счастливая, довольная, и нам это видно. когда ребенок пришел, даже не улыбался, а сейчас такое выдает. Для нас
4: трансформация.
5: Да. Для нас это.
4: Особенную радость что приносит, Эльмир Пашаевна? Это же работа с человеком, с его душой.
5: Особую радость приносят дети, которые приходят к нам. Ведь дети – это человеки.
4: Да.
5: И мы маленькие, создали, но человеки. И вы знаете, мы создали такую обстановку. Я вот скажу один момент. Когда дети приходят, появляется педагог, они все бегут, мы все обнимаемся. Потом проходят занятия. И когда мы уже заканчиваем занятия, обязательно мы аплодисментами благодарим друг друга, благодарим педагога, что мы были вместе. И знаете, еще я что хочу сказать? То, что у нас команда. Мы приучаем детей к команде. Был такой случай в самом начале, ну, когда дети пришли, еще не знали наших требований, наших правил, нашей дисциплины, какая она должна быть. И они все, я, можно, перебивали друг друга. И через какое-то время, когда дети, мы дали такое указание. Слушаем внимательно. Это действительно в творческой профессии, в актерской профессии, когда идут репетиции, занятия, должна быть идеальная тишина. Уже дети наши знают. Вы знаете, иногда бывает, я вот так покажу, и они все. Тишина идеальна. Ничего не должно отвлекать от творческого процесса. Вот. И они уже знают все наши вот эти вот положения, требования, дисциплина. И когда мы прощаемся, мы тоже обнимаемся и благодарим друг друга за проведенный сегодняшний день. И я же говорю, что мы приучаем детей к команде. И сейчас никто не говорит «я», а говорят «мы».
4: Ну, вы воспитываете командных игроков.
5: Да.
4: Получается, вы с самого начала объясняете им, что киноиндустрия – это не игра в одни ворота.
5: Ни в коем случае.
4: И профессия
5: и зависит
4: от многих факторов. И вообще, театральная,
5: да, сфера. Театральная, и вообще творчество – это только командная работа. Только командная.
4: Ну, я не думала, что все так прям прекрасно. Мы тут заслушались вас. Наверное, есть какие-то сложности, есть какие-то проблемы.
5: Ну, естественно.
4: Поделитесь.
5: Ну, естественно, да. Как и в жизни бывают и радости, бывают и печали, и какие-то проблемы, которые хочется решить. Ну, что я хочу сказать? Конечно, я считаю, что вот в такой деятельности у киношколы должно быть автономное помещение. Вот ни мы не должны никому мешать, и нам никто не должен мешать. Потому что творческий процесс, он может происходить в любое время.
4: Он спонтанный.
5: Да. Ну, нет, есть занятия, которые...
4: Есть плановое. Да,
5: есть плановое, а есть спонтанные, да. И вы знаете, ведь дети тоже занимаются в среднеобразовательной школе, и у них тоже там нагрузки. Я все это учитываю, создавая график занятий, все это учитывается.
4: Вы подстраиваетесь.
5: Обязательно подстраиваемся, потому что... Нет такого, чтобы именно дети под нас поставили. Только под детей мы подстраиваемся. Чтобы не было ни нагрузки такой серьезной, потому что это же все-таки у нас, я говорю и родителям, это не кружок. Вы должны воспринимать, что это киношкола,
4: это
5: учеба, это серьезное дело. И поэтому к этому родители должны отнестись серьезно. Ну, вы знаете, что наш менталитет дагестанский, мы очень любим родственников, праздники и все такое. Иногда бывает, ой, вот у нас там эта свадьба, а вот у нас там еще чего-то, нам надо поехать туда, нам поехать сюда. Так как у нас командная, да, команда, и работаем мы как команда одна большая.
4: Ну, зависим, наверное.
5: Мы друг от друга зависим. И ни в коем случае с первого же дня мы, я разговаривала с родителями и с детьми, объясняла, что мы не должны друг друга подводить. Вот. И заранее все должны предупредить. Заранее, если вдруг не эту сцену мы репетируем или там проводится какое-то занятие.
4: Дублера подготовить.
5: Или дублера, или же мы работаем уже над каким-то другим
4: эпизодом.
5: Да. Поэтому вот такой вот так вот у
4: ну,
5: нас.
4: Вот сохранить этот интерес, вот этот драйв, помогать деткам преодолевать трудности и самим их преодолевать? Где берете столько энергии?
5: Берем, потому что это дети, они нас тоже заряжают. Конечно, проблемы у нас есть. Скажу честно, проблема
4: у нас... Ну, помещение – это, конечно, номер один,
5: да,
4: проблема.
5: Да, помещение номер один, и так как...
4: Очень верю в то, что в ближайшее время будет ресурс, будет возможность этот вопрос закрыть, и чтобы у вас вот именно автономное было свое помещение.
5: Ну, я думаю, что «Прибой» слушает весь Дагестан.
4: Да, мы тоже так думаем.
5: Да-да-да, и кто-то услышит, и кому-то эта идея с нашей школы и вообще то, чем мы занимаемся, очень-очень понравится, и нам попытаются помочь. Мы готовы к сотрудничеству с большим удовольствием.
4: Угу. Вот вы говорите, работа в команде. А лидерские, собственные какие-то качества, возможность есть в такой работе проявить у детей?
5: У нас команда.
4: Ну, то есть вот работая в команде, он может проявиться и как лидер тоже, ребенок.
5: Но он, пройдя обучение у нас... в киношколе, снявшись в наших проектах, он будет уверенный, самодостаточный, активный. И я думаю, что в будущем он будет лидером.
4: А вот у каждого же из детей есть свои какие-то личные особенности. Вы их тоже учитываете в процессе, да?
5: Конечно, конечно.
4: Получается, вы их наблюдаете?
5: Да. Обязательно. Это входит вообще в работу педагога и меня как руководителя. У нас вообще проходит знакомство как? Пробный урок.
4: Ага.
5: Пробный урок. Мы смотрим на ребенка, проводим пробный урок, они выполняют определенные задания, и мы наблюдаем за ними, смотрим, как он идет на контакт, как он проявляет свои эмоции. Вот такое вот у нас есть пробный урок.
4: Как часто проходят занятия? В какое время проходят занятия?
5: Опять же, я хочу сказать, что я подстраиваюсь под ребят. Ну, суббота, воскресенье – это в обязательном порядке.
4: Стабильно,
5: да. Это прям вот такие, так как в среднеобразовательной школе там пятидневка, и мы прям вот с трепетом ждем вот суббота, воскресенье, чтобы по полной программе эту суббота, воскресенье загрузить, вот, и провести как можно
4: побольше.
5: Но у нас
4: же еще есть будни, вечернее время.
5: Будни, вечерние есть, да. Мы проводим и в будние дни.
4: То есть занятия и в будни, в вечернее время, и на выходных.
5: Да. И, естественно, если есть у нас работа над проектом, то и репетиции точно так же.
4: Это какая-то модульная система, которая по сколько часов занимает времени?
5: Ну, у нас,
4: всегда по-разному?
5: У нас делятся же по группам.
4: Угу.
5: Вот если, например, одна группа занимается одним предметом, вторая группа занимается другим, потом они меняются. Занятия у нас проходят по времени час.
4: Угу.
5: Вот, часовое занятие. Ну, просто я считаю, что перегружать детей не надо.
4: И сложно, наверное, концентрацию внимания сохранять дольше одного часа. Как попасть в вашу киношколу? Классический вопрос.
5: Как попасть?
4: Есть контактный телефон, который вы можете... И в соцсетях, наверное, вы присутствуете, вас можно там найти, посмотреть, специфику увидеть, ознакомиться.
5: Да, там все, мы все выставляем, чем мы занимаемся, как у нас проходят занятия, информация о педагогах, чтобы родители были уверены в том, что с вашими детьми занимаются профессионалы. Вот, это в обязательном порядке. Вот, конечно, я бы с удовольствием, но я думаю, что это в будущем, добавляя все предметы, и будут такие у нас экскурсии. Очень хочется ребят повести в Москву, на Мосфильм, чтобы они воочию все это увидели, посмотрели, принять участие в каких-то там, может быть, передачах, вот активизировать вот это все.
4: Ну и плюс еще реализация вот того, что они узнали, чтобы они на практике отрабатывали.
5: Да, обязательно это все закрепить. а не просто вот проводить занятия и все. Но вот те занятия, которые мы проводим, вы не представляете, вот буквально через 2 месяца максимум ребенок меняется.
4: Результат есть.
5: Угу. Да, результат.
4: Какая красота. Да. А вот вы говорили, что первое занятие пробное, а какие-то вступительные экзамены, что-то нужно им сдавать?
5: Вступительные экзамены нет, кастинг.
4: Кастинг
5: да,
4: есть.
5: Да, кастинг есть, да. Конечно, знаете, вот я хочу еще отметить один момент. В связи с теми событиями, которые происходят в мире, конечно, страдают большинство дети.
4: Ну да.
5: Не будем углубляться в эту тему, но я хочу сказать, что очень много мамочек, которые просто просят. Те дети, которые тяжело перенесли какие-то моменты, жизненные ситуации. И вы знаете, я не могу пройти. И организовать такому ребенку кастинг я просто не имею права. И я беру этих детей, и угу. мы с ними занимаемся.
4: Понимаю.
5: Мы занимаемся с ними, отдаем все силы, и угу. чтобы этот ребенок не избавился от той трагедии, которая угу. произошла в их семье, с ним, и дальше он верил в то, что есть светлое будущее. Понимаете?
4: Угу.
5: И поэтому я принимаю таких детей.
4: Ну, конечно.
5: И очень много желающих.
4: Желающих много, представляю, сколько желающих в Махачкале. Я думаю, что тут целая очередь уже из них. Есть, наверное, какие-то вызовы при организации обучения? Есть ли проблемы с техническим оснащением, с поиском педагогов? Я просто слушаю вас и понимаю, как тщательно, как трепетно вы относитесь к отбору. Вы уже озвучили по поводу помещения. Я очень надеюсь и верю, что в ближайшее время этот вопрос закроется. Но, тем не менее, вот это пространство, которое вы... Давайте помечтаем, Эльвира Машаевна.
5: Давайте,
4: вот
5: я с удовольствием.
4: Вот это пространство, которое должно быть у школы, у киношколы, первая в Дагестане киношкола, оно уже должно изначально технически быть оснащено, вот именно для того, чтобы там все
5: совершенно
4: эти процессы происходили.
5: Совершенно с вами согласна, конечно. Конечно, без этого очень сложно. Нам и аппаратура нужна, оборудование, нам нужны классы. Вот, например, те предметы искусство речи, этикет, тот же, допустим, предмет сценарное дело, да?
4: Угу.
5: Нам нужен кабинет, доска, парты. Да, чтобы ребята могли сидеть за партами, писать, конспектировать, это все наглядно на, да, угу. значит, все педагог,
4: видеть,
5: да,
4: визуализация.
5: Видеть, да, да. Вот. Теперь, значит, отдельно хореографический класс. Конечно, очень хотелось бы такую небольшую мини-сцену. Вот мини-сцену, чтобы дети вот привыкали. То же самое по ораторскому искусству привыкали уже. И прям вот моя мечта, чтобы наши дети, они вели программы, там концертные программы, и чувствовали себя свободно на этой сцене и могли импровизировать. Вот это должно быть. И этому мы хотим научить детей.
4: В завершении, Эльмира Пашаевна, если у вас будет возможность, какой бы вы совет дали ребенку, который хочет прийти на обучение в первую киношколу в Дагестане, школу Эльмиры Пашаевой?
5: Первый совет – ничего не бояться, идти к нам уверенным шагом. У нас здорово и понравится. Все

0: это жизнь. А представьте себе, что такое 20 лет. Это секунда. А через 20 лет эти дети, они будут руководителями, организаторами, депутатами, руководителями регионов. Угу. Может быть, из них кто-то будет и президентом. И наша задача, чтобы их научить, дать им эту уверенность, ну и светлое детство, счастливое.
1: Вот, мы услышали эту миссию, эту цель, с которой была задумана первая в Дагестане киношкола Эльмиры Пашаевой. Возраст, когда важно пробовать, ошибаться, спорить, смотреть, создавать самому и творить в команде. Все это помогает постепенно собирать себя. Зачем школьнику довузовское образование и как стать частью профессиональной киноиндустрии? Об этом и не только мы поговорили с организатором и руководителем первой в Дагестане киношколы Эльмирой Пашаевой. Я от души благодарю вас за ваше участие, за этот рассказ.
0: А я вам очень благодарна, что вы меня пригласили на такую замечательную радиостанцию «Прибой», что я смогла донести все то, о чем я хотела сказать, и я думаю, что меня услышат и услышали.
1: Кино как развитие вашего ребенка. В студии работала Эмисия Мира. Уверена, что вы, дорогие дагестанцы, услышали для себя что-то интересное и важное. Буду и дальше радовать вас полезной информацией от профессионалов, как сегодня, и до новых эфиров.
2: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО».
3: Реклама. Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Первое дагестанское радио «Прибой».
6: 16:51 на наших, да, а вот в 17:00 на волнах радиостанции «Прибой» стартует ваш любимый час желаний. Время, когда музыка звучит не по расписанию, а... правильно, по вашей просьбе. Заявки, приветы, истории, все, что захотите. Я уже готовлюсь и жду ваших сообщений в наших мессенджерах WhatsApp, Макс по номеру 8-988-291-1007. Оставайтесь на волне прибоя.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На госуслугах запустили новый цифровой сервис для защиты граждан от мошенников. Акция «Розовая лента» стартует в республике, и диктант на национальных языках пройдет в Дагестане. Теперь подробно. Минцифры России совместно с аналитическим центром при правительстве создало на портале госуслуги специализированный сервис по жизненной ситуации защиты от мошенников в сети. Проект предназначен для защиты цифровых и финансовых активов граждан, а также для оперативной помощи в случае угрозы взлома. Для повышения осведомленности на платформе сформирован обширный образовательный раздел. В Республиканском онкологическом центре Дагестана завтра стартует ежегодная акция «Розовая лента». Мероприятие направлено на раннее выявление рака молочной железы и приурочено к месяцу осведомленности об этом заболевании. Женщины смогут бесплатно получить консультацию специалиста, пройти ультразвуковое исследование и маммографию. Для прохождения обследований необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис. В акватории Черкейского водохранилища в Буйнакском районе открылись учебно-тренировочные сборы по водолазной подготовке специалистов. Мероприятия продлятся до 10 октября. Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики, в ходе сборов спасатели-водолазы подтверждают уровень теоретических знаний и отрабатывают практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. По итогам сборов специалисты, успешно сдавшие теоретические зачеты и выполнившие нормативы погружений, получат официальный допуск к проведению подводно-технических и поисково-спасательных работ со снаряжением сроком на один год. Детский и культурно-просветительский центр ремесленных традиций работает в Национальном музее Дагестана. В центре проходят мастер-классы по керамике и гончарному искусству, резьбе по дереву, кайтакской вышивке, рисованию, шитью, ковроделию и ювелирному искусству. Зал оснащен современным мультимедийным оборудованием. Ежегодный диктант на языках народов Дагестана пройдет 21 октября, в День дагестанской культуры и языков. Желающие напишут диктант на 13 языках. Акция призвана повысить грамотность и привлечь внимание к профессиям филолога и преподавателя родного языка. День дагестанской культуры и языков учрежден указом главы республики в 2016 году. Его главная цель – сохранение культуры, традиций и самобытности народов региона. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на «Прибое».

0: желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Человеку мечты нужны не меньше, чем воздух. Мы ведь помним об этом. Однако мечтами не нужно дышать, их нужно притворять в реальность. Главное не останавливаться, и это правда. Возможно, у кого-то из вас сегодня очень важный день. У кого-то день рождения, у кого-то сбылась мечта, а у кого-то появилась новая цель в жизни. Конечно, хочется, чтобы у всех все было прекрасно, хорошо. Также хочется, чтобы вы притворяли свои мечты в реальность. Торопитесь, сейчас желаний стартует прямо в эту минуту, и мы ждем именно вас. У микрофона я, Иза Ахметханова. Напомню, номер телефона в наших мессенджерах Макс и WhatsApp 8-988-291-10-07. Итак, первый смс. Иза, здравствуйте. Очень люблю ваше радио. Поставьте, пожалуйста, песню Элтона Джона. Хочется услышать что-то из его классики. Заранее спасибо. Спасибо и вам за отличный выбор. Элтон Джон – это музыка, которая не стареет и трогает сердца. Ну, прямо сейчас она прозвучит. Ну, а мы, пожалуй, зачитаем еще одно смс. Иза, привет. Привет, радиостанция «Прибой». Салам всему Дагестану. Хочу признаться в любви одной прекрасной девушки. Очень хочу взаимности, но пока ее нет. Посвятите, пожалуйста, ей песню в исполнении Зайнаб Махаевой «Ищу тебя». Очень люблю ее творчество и через эту песню хочу сказать то, что пока не решаюсь произнести вслух. Вот такое вот сообщение, друзья. Спасибо за такое искреннее признание. Через музыку иногда можно сказать гораздо больше, чем словами. Ну, Зайнаб Махаева «Ищу тебя» прозвучит для нее и для вас. Пусть ее сердце услышит, а у вас все сложится наилучшим образом. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине?
5: А, это вы!
4: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Итак, друзья, согреваемся горячими хитами и общением в прямом эфире. Отправляйте приветы, делитесь новыми впечатлениями, дарите улыбки в эту прекрасную среду. Ну и заказывайте любимые композиции. На связи я, Иза Ахметханова, а номер остается прежним. 8-988-291-1007. Пишите, я с удовольствием все осуществлю. Итак, следующий смс, который к нам поступили. Иза, здравствуйте. У меня сегодня особенный день. Моя мама отмечает юбилей. Ей 65 лет. Она всю жизнь посвятила нам, детям, и редко просила что-то для себя. Но еще она очень любит песню Зарины Тилидзе «Мама». Поставьте ее, пожалуйста, для самого дорогого человека на свете. Заранее спасибо. Ну, во-первых, хочется сказать, с юбилеем вашу маму, 65 лет. Прекрасная дата, полная наверняка любви и заботы. Пусть этот день будет таким же теплым, как и ее руки. От всей души, от всей радиостанции «Прибой» поздравляем вашу маму с днем рождения, желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Зарина Тилидзе «Мама» звучит специально для нее и для всех мам, которые нас слышат. Далее еще одно СМС, дорогие друзья. Иза, привет! Здравствуй, Прибой. Я живу в Москве уже 10 лет, но каждую осень меня тянет домой в Дагестан. Снится запах гор, дорога к родному аулу, голоса близких. Поставьте, пожалуйста, песню Заиры Омаровой «Дагестан, родная земля». Для всех, кто скучает по родине так же, как я. Ну, спасибо за этот теплый привет. Дагестан – это не просто, на самом деле, место на карте. Он у нас в сердце. Где бы мы ни были, он зовет нас. Заира Омарова «Дагестан, родная земля» специально для вас звучит, ну и для всех, кто далеко, но душой дома. Обязательно композиция прозвучит, ну а я вдогоночку вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио. Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Друзья, напоминаю, если вы хотите услышать вашу любимую песню, передать привет родным, друзьям, коллегам, соседям, всем мимо проходящим, скорее пишите. Наш номер прежний 8-988-291-1007 в Максе и, конечно, в WhatsApp. Ну что ж, друзья, еще несколько смс уже к нам поступило. Итак, добрый вечер, салам алейкум. Приятного эфира. Хочу поздравить от вашей радиостанции Прибой Шахнаваза Абдусамадовича ко дню его рождения с 89-летия. Все родственники, родные и близкие желают здоровья, счастья, любви, успехов, удачи, благополучия, ну и крепкого здоровья. В честь его рождения включите, пожалуйста, даргинскую зажигательную песню по вашему усмотрению. Спасибо, с уважением, Магомед Габиб Абдулаевич, Ур-Карах, Дахадаевский район. Ну, ваалейкум ассалам, Магомед Габиб Абдулаевич. Так, спасибо за такие слова, за то, что доверили нам такое важное поздравление. От всей души присоединяемся к пожеланиям. Шахнаваз Абдусамадович, с 89-летием, это такой почетный возраст, за которым целая жизнь, полная труда, наверняка мудрости и любви к близким. Здоровья вам, крепкого счастья, благополучия, ну и еще много-много лет в кругу родных и близких. Ну и специально для вас прозвучит композиция в исполнении Патимат Кагировой на даргинском языке. Далее еще одно смс. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет всем моим родным и близким и всем, кто слушает радио Прибой. Желаю всем хорошего настроения и позитива каждый день. Хочу послушать песню ML Angel Bad Time, Times Эльмира Новороссийск. Эльмира, здравствуйте, привет в Новороссийск, спасибо, что вы с нами. Передаем ваш привет всем родным и близким и каждому, кто сейчас слушает радиостанцию «Прибой». Пусть хорошее настроение и, на самом деле, позитив сопровождают вас каждый день. Ну, а песня, которую вы заказали, обязательно прозвучит. Bad Times ML Angel, ну, и уже она в эфире. Я же, друзья, вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качество на все изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны только лучшего.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: знаний.
1: Итак, друзья, последние минуты часа желаний. Зачитаю, скорее всего, уже последнее сообщение, которое к нам поступило. Пожалуйста, поставьте песню про бабушку в исполнении Пердаус Камаловой. Всем бабушкам от Али из Сергакалы и Урахи. Здоровья, здоровья нашим бабушкам. Ну, с удовольствием выполняем. Пердаус Камалова, песня про бабушку для всех бабушек, которые нас слышат, ну и для вас, дорогие слушатели. Композиция обязательно прозвучит. Пердаус Камалова о бабушке. Друзья, ну а я хочу сказать, что 17:54 выдают стрелки часов, вот и все, наш эфир подошел к концу совместный, спасибо, что были с нами, что делились настроением, заказывали музыку и просто слушали. Этот вечер мы провели вместе, и он получился теплым. Далее пусть будет таким же хорошим, пусть он будет спокойным, уютным, по-настоящему вашим, пусть здоровье не подводит, а близкие всегда будут рядом. Далее на волнах радиостанции «Прибой» программа «Айми». Миссия Мировой Эксперт Про. Не пропустите. Ну, а я с вами прощаюсь и говорю до новых встреч. С вами была Иза Ахметханова, Радио Прибой. Всем хорошего вечера. Всем пока-пока.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Проверку систем оповещения в России перенесли. В Дагестане состоялось торжественное открытие Международного межрелигиозного молодежного форума, и дагестанские легкоатлеты победили на этапе Гран-при по горному бегу. Теперь подробно. Проверку систем оповещения в регионах России перенесли с сегодняшнего дня на 9 октября. Таким образом, именно в этот день в 10 часов 40 минут будут включены электросирены и подадут сигнал «Внимание всем». Проверки проводятся регулярно. Их цель – подтвердить работоспособность всех элементов системы и поддерживать высокую готовность дежурных служб к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск такой системы состоялся в марте. Автомобилистов при необходимости предлагают отправлять на внеочередное медицинское освидетельствование. Если врач выявил у водителя заболевание, которое является противопоказанием к вождению, медицинская организация обязана уведомить об этом МВД. Водитель будет обязан пройти медкомиссию в течение 3 месяца. Соответствующий проект приказа Минздрава размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. На территории санатория «Каспия» стартовал Международный межрелигиозный молодежный форум, посвященный борьбе с идеологией терроризма. Мероприятие объединило молодежь, представителей различных региональных конфессий, экспертов и общественников из российских регионов и зарубежных стран. Гости и участники форума смогли ознакомиться с выставкой 3 конфессий. На ней представлены священные книги, макеты культовых сооружений, произведения религиозного искусства. Сотрудники Минтуризма Дагестана провели выездные контрольные мероприятия в Дербенте, одном из ключевых туристических центров республики. В ходе проверки специалисты изучили деятельность 10 экскурсоводов. В отношении 4 гидов составили протоколы об административных правонарушениях. Мероприятия провели для контроля за соблюдением законодательства в сфере экскурсионной деятельности, а также повышения качества и безопасности туристских услуг. Всероссийский забег, ставший очередным этапом Гран-при России по горному бегу, состоялся на горе Таркетау в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Дагестанские спортсмены одержали победы в 8 возрастных группах. Среди девушек-победительницей стала махачкалинка Милана Дадашева. Среди юношей этой возрастной группы первое место занял Абдулла Абдулаев из Акушинского района. Всего по итогам соревнований представители Дагестана завоевали 8 золотых наград. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
4: Приветствую, друзья, в студии снова работает Аймсия Мирова, и не так давно на радио «Прибой» мы всей командой решили запустить добрую традицию – встречаться с коллегами по цеху, журналистами, кто трудится в разных направлениях медиа. У нас на эфире уже были главный редактор журнала «Дагестан», редактор женского издания «Маарулай», и сегодня мы не смогли пройти мимо знаменательной даты – у столичной газеты «Махачкалинские известия» юбилей. 35 лет прошло с момента создания газеты. 35 – это уже зрелость, опыт, профессионализм и все еще молодость, задор, любопытство ко всему новому и огонь в глазах. Сегодня гостья программы – главный редактор еженедельника «Махачкалинские известия» Динара Абдулгамидовна Такбалатова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Аймсия.
4: Как отметили юбилей?
5: Да, юбилей отметили шумно, торжественно.
4: С размахом, масштабно.
5: Да, ну 35 лет все-таки это возраст. И хочу сказать спасибо тем коллегам, кто разделил с нами это торжество. Я благодарна им за поздравления, за теплые слова и за то, что в этот день они были рядом с нами.
4: Ну и спасибо вам, потрудились, так интересно, масштабно, интеллигентно организовали свой юбилей, было приятно там присутствовать.
5: Да, эти комментарии о том, как прошло это мероприятие, вот буквально прошла там неделя или более недели, чуть больше недели, и я и сегодня вот получала поздравления с юбилеем, и на самом деле очень приятно слышать, что мероприятие прошло достойно, на уровне, мы очень старались.
4: Обратную связь. С какими показателями, Динара, вы пришли к своему 35-летию?
5: Ну, несмотря на то, что я сама ровно год в этой должности, и газета довольно-таки неплохо шла все эти 35 лет, и я, наверное, внесла небольшие коррективы за этот маленький период. Захотелось как-то оживить и внести что-то новое.
4: Омолодить, добавить чего-то.
5: Да, вызвать интерес у читателя, дополнительный интерес. И, наверное, ну, нехорошо, наверное, себя хвалить, но, как мне кажется, что-то
4: изменилось. Все-таки,
5: да. Да. Не намного, но какие-то моменты есть, которые заработали хорошо.
4: Ну и потом привлечение молодой аудитории, я думаю, что вы с ними общаетесь на им понятном языке, им становится интересно, а чем там занимается газета «Махачкалинские известия»?
5: Знаете, что касается молодого поколения, мы стараемся поддерживать все инициативы ребят, которые находятся вот в движении первых, именно городское отделение, нам интересно то, чем они занимаются, мы поддерживаем все их проекты, мы их размещаем у себя на ресурсах всех, и детям это приятно, что их труд как-то отмечен, и вроде неплохо получается вот именно наше сотрудничество с молодым поколением.
4: Такое информационное сопровождение всех активностей,
5: да,
4: на сегодняшний день у именно Махачкалинского отделения движения первых. Вот всматривая в это 35-летнее прошлое, пообщавшись с старшими коллегами, какой период развития газеты вам самой хотелось бы как-то выделить, может быть, рассказать об этом? Что вас впечатлило?
5: Вы знаете, если возвращаться назад и отметить какой-то момент, когда вот газета... Можно как выделить, да, какой момент. Это, наверное, 91-й год, когда только-только газета начала выходить в свет. Это были сложные времена, но, несмотря на это, журналисты работали. Работали, сидя на скамейках в парках, как вот сотрудники, коллеги мои рассказывают. Те, кто с первых дней работает в редакции, они газету делали буквально на коленках. И вот это вызывает какое-то уважение у меня. И реально, несмотря на эти времена, на тот момент она выходила очень достойно. И были, вот, что-то точно не могу сказать, какие годы, она доходила до тиража 24 тысячи экземпляров.
4: То есть такой популярностью,
5: да,
4: пользовалась, и люди
5: потому
4: требовали
5: тираж. Потому что на тот момент это тираж был в столице единственный ресурс, который выдавал информацию именно городскую.
4: О жизни города.
5: Да.
4: Вы про какие имена, каких деятелей как бы хотели бы как-то упомянуть, сказать о них за эти 35 лет? С кем связано развитие издания?
5: Ну, в первую очередь, это, наверное, наши постоянные преданные читатели. Это люди уже в возрасте, которые...
4: Не изменяют.
5: Да, они не изменяют изданию и в течение, наверное, всего этого времени не теряют интерес к нашим.
4: Но вы по-прежнему остаетесь для них источником информации о том, как живет город.
5: Да, и я стараюсь встречаться с этими людьми. Я бываю у них в гостях, мы общаемся. Я хочу понять, что им интересно. Они, в свою очередь, высказывают свое мнение, что бы они хотели видеть на страницах нашей газеты. И у нас складывается такой очень даже интересный диалог. И мы приглашали даже этих наших читателей постоянных на наш юбилей, на мероприятие наше.
4: То есть «Махачкалинские известия» не в пустоту, а вот действительно для людей – и трансформируется под них и отвечает запросам читателей, именно тех, кто преданно из
5: именно
4: года в год читает.
5: Именно так, мы работаем
4: вас
5: только для читателя и стараемся понимать и узнавать, что им интересно.
4: На самом деле не секрет, что сегодня дагестанские печатные издания испытывают проблемы. А вот в газете «Махачкалинские известия» все ли у вас хорошо, как у вас дела обстоят?
5: Ну, несмотря на то, что есть какие-то трудности, мы стараемся находить какие-то новые пути к увеличению там, подписчиков наших. Пока нам это как бы удается. Для этого нужно как-то активно заниматься именно подпиской газеты. И, скорее всего, это даже больше труд творческого нашего коллектива, творческой части коллектива, потому что они стараются работать над материалами и вызвать интерес не только у взрослых читателей нашего взрослого поколения, но и молодежи. Ну, пока вроде у нас это получается.
4: То есть вы постоянно думаете о том, как привлечь новую молодую аудиторию?
5: Ежедневно.
4: Я больше чем уверена, это серьезная задача. Как вы с ней справляетесь? Что для этого делаете?
5: Вы знаете, что касается именно печатной версии, мы стараемся вносить какие-то моменты в дизайн газеты.
4: Визуал.
5: Да, и больше каких-то рубрик создавать, которые будут реально интересны любому слою населения.
4: Взаимоотношения. Я знаю, что поздравления происходят и сегодня, и на самом мероприятии. Видела, сколько вокруг вашего юбилея было теплоты, внимания. Как сегодня складываются взаимоотношения у столичной газеты с властями нашей столицы?
5: Вы знаете, в первую очередь хочу выразить огромную благодарность от лица коллектива главе города Джамблату Шапиевичу за поддержку, оказываемую именно творческому коллективу газеты, потому что без поддержки не было бы, наверное, всех этих возможностей. Любую инициативу он поддерживает, и благодаря этой поддержке мы это вот буквально в начале сентября, не в конце августа, мы приняли участие в форуме СМИ «Вся Россия-2026», который проходил в Сочи. 1000 участников, 600 с лишним работ. И мы, наша редакция заняла второе место. Мы стали серебряными призерами. Наш проект «Помощь семьям участникам СВО», который оказывается главой города Джамблатом Шапиевичем, победила в конкурсе. Мы взяли второе место. Это для нас, это среди 600 работ, это было очень круто. И наша работа, она была оценена именно так. Мы очень гордимся этим. И хочется сказать огромное спасибо именно главе города за эту поддержку и помощь, оказанную нам в участии этого форума, в этом форуме.
4: Вы к моменту своего юбилея, я знаю, у вас происходит преобразование, у вас капитальные изменения самого пространства, офиса, да?
5: Что да, сейчас, на данный момент, мы завершаем именно вот преобразование, как да, выразились, нашей редакции. Мы провели огромную работу именно вот в части привести в порядок саму редакцию. Это было
4: обновление
5: очень,
4: идет.
5: Да, это было очень сложно, это были большие нервы, но мы это все прошли, мы это преодолели, и сейчас остались небольшие штрихи, которые мы должны доработать. И, знаете, эти условия, которые созданы для работы, даже для моих коллег прийти на работу, это уже приятно. Красивое, светлое помещение, отремонтированное.
4: В студии работает Амисия Амирова. Сегодня у нас в гостях главный редактор еженедельника «Махачкалинские известия» Такбалатова Динара Абдулгамидовна.
3: Эксперт ПРО на радио Прибой.
6: Реклама.
7: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
8: Нужна надежная техника для офиса и дома?
6: Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
8: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
9: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
10: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
12: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
4: А в студии по-прежнему Емисея Мирова, и по сложившейся доброй нашей традиции мы общаемся с нашими коллегами. Сегодня у нас в гостях главный редактор махачкалинского издания «Махачкалинских известий», которому в этом году исполнилось 35 лет, Динара Такбалатова. И мы говорили о том, как изменяется газета и внутри, как меняется пространство, как меняется рабочая зона, что нового происходит. Динара, с какой вообще идеей все это с самого начала запускалось, и какие вокруг всего этого у вас планы и мечты?
5: Ну, изначально идея была такая, чтобы привлечь побольше, наверное, желающих работать на нашей площадке, проводить какие-то различные мероприятия, семинары, конференции. И в связи с этим я решила именно в редакции создать площадку, большой зал пресс-конференций, куда я намерена приглашать коллег, партнеров для проведения всякого рода мероприятий.
4: Именно делового формата.
5: Делового формата. И это будет площадка для, наверное, структурных подразделений администрации, которые будут рассказывать о работе, угу, которую они проводят в городе. Именно на этой площадке. И это будет привлекать новую аудиторию. Людям будет интересно узнавать о том, что происходит в городе. Это будут какие-то, наверное, подкасты на наших ресурсах. Как-то так.
4: Постоянно, я знаю, в предпринимательской среде, в среде какого-то дополнительного образования люди находятся в неком поиске, а где у нас можно вот именно организовать и провести мероприятие делового формата. Я очень рада, что ваше пространство в этом направлении работает, и появится зона. На какое количество людей, есть ли там зона кофе-брейка, есть ли там возможность проводить съемки подкастов, как вообще это все задумано?
5: Все это будет продумано, и будет зона и для кофе-брейка, будет зона и для проведения, наверное, каких-то презентаций, угу, и проведения конференций. Угу. Будет, наверное, количество людей от 15 до 20 человек, угу, где-то в этом количестве, наверное, мы будем запускать этот зал. Ну, в скором времени, пока не знаю, какую дату я могу вам назвать, но угу, в скором времени мы это все организуем.
4: Я с вами, на самом деле, Динара, полностью соглашусь в том плане, что это обязательно должно привлечь новую аудиторию, которая поймет, что газета «Махачкалинские известия» не стоит на месте, развивается, и вот именно вот в том направлении, деловом направлении, вот именно для привлечения людей, которые принимают решения в нашем городе, которые мыслят масштабно для вас и для них, это будет очень такое удобное, комфортное, уютное место. Вы находитесь в центре города.
5: Да, мы находимся в центре города, мы находимся, это на пересечении улиц Ирчи Казака и старое название улицы
4: Яракского сегодня.
5: Да, Яракского сегодня.
4: И, удобное это, место, да, центр это, города.
5: Это практически у дороги и легко найти, доступно.
4: Больше чем уверена, что этот момент тоже будет оценен. Вы сказали, что вы очень плотно работаете с движением первых, именно с той ее частью, которая в Махачкале у нас активничает. Ну, наверное, с кем-то из общественных организаций вы также на регулярной основе взаимодействуете.
5: Ну да, мы взаимодействуем и с общественной организацией «Чистое сердце». Угу. Я являюсь и членом общественной палаты города, и как бы в должности главного редактора, и находясь как бы членом, являясь членом общественной палаты, мы проводим какие-то общие мероприятия
4: совместные,
5: да, и работаем, пытаемся совместно работать и освещать те же самые мероприятия в нашем издании.
4: На самом деле
5: еще есть планы увеличить это.
4: На самом деле очень приятно наблюдать за тем, что в последние годы редакция «Махачкалинских известий», она такой некий подъем проживает, становится центром аккумуляции столичной интеллигенции. Я надеюсь, что именно это будет масштабироваться, и все больше и больше людей думающих будет привлекаться, и вы найдете точки соприкосновения для каких-то совместных проектов, для того, чтобы сама газета развивалась с новым вектором, и плюс люди привлекались, от которых многое зависит, и которые могут как-то повлиять на перемены. Вы бы могли отметить в ближайшие, какие проекты рассматриваете именно своим участием, при участии вашей команды?
5: Как я уже и говорила, я хочу поддержать именно ребят, начинающих вот в сфере волонтерства. Угу. Это вот городское отделение движения первых. Мы сейчас работаем с ними над их проектами. Один из них в ближайшее время у них в планах охватить все памятники города и внедрить такую систему, как QR-код, посредством которого можно будет считать всю информацию о памятнике, всю историю этого памятника. И этот переход будет осуществляться именно на сайт «Махачкалинских известий», где вся эта информация будет размещена. Дальше ребят работают сейчас над новостным блоком, они создают новости городские, у них это неплохо получается, и я решила ввести на сайте рубрику новостную именно
4: для них.
5: Для них. Я буду размещать там выпуски этих новостей, и это очень сильно стимулирует ребят, им это нравится. Проект, вот эти проекты сейчас как бы в работе, в разработке. Дальше, что у нас в планах?
4: Это интересно, на самом деле, те же новости, но уже молодежный такой ракурс, молодежный взгляд на то же событие, а как они это видят и что для них это то или иное событие.
5: Кстати, у них неплохо это получается и по качеству, и по содержанию довольно-таки достойно.
4: Ну, получается, для того, чтобы мы увидели, оценили, нам нужно зайти на сайт газеты, да, «Махачкалинские известия», и найти именно эту колонку.
5: Там есть, да, рубрика именно новостей движения первых, и можно сразу просмотреть их новостные блоки.
4: Вы знаете, в последние годы становится все модным, некий тренд вот этого вот перелистывания газет, то есть точно так же, как чтение книг становится модным, так же и чтение изданий. Можно это все синхронизировать, то есть да, газета, она должна быть в печатном виде, но отрадно то, как вы активно развиваете социальные сети и какие-то ресурсы, в том числе ваш сайт, который позволяет в электронном формате все тоже найти, всю ту же информацию, ознакомиться с ней.
5: Ну, газета – это немножко, в любом случае, другой формат.
4: Да.
5: Там есть немного аналитики, немного размышлений, наверное, экспертных каких-то мнений. И ту часть информации, которую мы выдаем в газете, мы ее в итоге даем в каком-то сжатом варианте и в социальные сети, и на сайт. Угу. Сейчас вот у нас есть первый опыт такой, мы будем размещать подкасты. Это известные личности, мы с ними записываем видеоинтервью. Это интервью будет также размещено и в печатной версии, и на сайте, и в социальных сетях в виде видеоролика, скажем так.
4: Честно сказать, очень приятно это слышать. Это как-то синхронизируется с тем, что мы здесь делаем в редакции «Прибой». Вижу в этом некую коллаборацию наших редакций.
5: Готовы к сотрудничеству.
4: Ближайшие цели, Динара, которые вы ставите перед собой на годы?
5: Ну, на годы вперед уходить.
4: В 35 лет можно уже об этом говорить.
5: Вы знаете, вот мои коллеги довольно-таки неплохие, пишут материалы на различные темы, и хотелось бы, чтобы они побольше и почаще участвовали в каких-либо конкурсах. Потому что это на самом деле и стимулирует их, и
4: мотивация, признание.
5: Да, и какой-то все-таки есть уровень в этом. Мы начали вот с этого форума, как я уже озвучивала, СМИ «Вся Россия». Это довольно-таки большой и масштабный форум. И мы, первое наше участие, это уже серебряные призеры.
4: Уже второе место.
5: Да, и я надеюсь, в ближайшем будущем мы будем брать какие-то такие вот вершины. Очень на это надеюсь. Будем внедрять новые рубрики и будем экспериментировать.
4: Динара Абдулгамидовна, команда «Радио Прибой» в вашем лице еще раз поздравляет.
5: Спасибо
4: коллектив
5: большое.
4: Редакции «Махачкалинские известия» и всех, кто причастен к работе главного столичного издания. С юбилеем вас, с 35-летием.
5: Спасибо большое.
4: Желаем вам, вашей команде, крепкого здоровья, благополучия и новых творческих свершений. Ждем вас снова и до новых эфиров.
14: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт-про».

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь» Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: 8-926-0-8-991-61-1-2-2022 года.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кашбербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На госуслугах запустили новый цифровой сервис для защиты граждан от мошенников. Акция «Розовая лента» стартует в республике, и диктант на национальных языках пройдет в Дагестане. Теперь подробно. Минцифры России совместно с аналитическим центром при правительстве создало на портале госуслуги специализированный сервис по жизненной ситуации защиты от мошенников в сети. Проект предназначен для защиты цифровых и финансовых активов граждан, а также для оперативной помощи в случае угрозы взлома. Для повышения осведомленности на платформе сформирован обширный образовательный раздел. В Республиканском онкологическом центре Дагестана завтра стартует ежегодная акция «Розовая лента». Мероприятие направлено на раннее выявление рака молочной железы и приурочено к месяцу осведомленности об этом заболевании. Женщины смогут бесплатно получить консультацию специалиста, пройти ультразвуковое исследование и маммографию. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис. В акватории Черкейского водохранилища в Буйнакском районе открылись учебно-тренировочные сборы по водолазной подготовке специалистов. Мероприятие продлятся до 10 октября. Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики, в ходе сборов спасатели-водолазы подтверждают уровень теоретических знаний и отрабатывают практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. По итогам сборов специалисты, успешно сдавшие теоретические зачеты и выполнившие нормативы погружений, получат официальный допуск к проведению подводно-технических и поисково-спасательных работ со снаряжением сроком на один год. Детский и культурно-просветительский центр ремесленных традиций работает в Национальном музее Дагестана. В центре проходят мастер-классы по керамике и гончарному искусству, резьбе по дереву, кайтакской вышивке, рисованию, шитью, ковроделию и ювелирному искусству. Зал оснащен современным мультимедийным оборудованием. Ежегодный диктант на языках народов Дагестана пройдет 21 октября в День дагестанской культуры и языков. Желающие напишут диктант на 13 языках. Акция призвана повысить грамотность и привлечь внимание к профессиям филолога и преподавателя родного языка. День дагестанской культуры и языков учрежден указом главы республики в 2016 году. Его главная цель – сохранение культуры, традиций и самобытности народов региона. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
6: У одного учителя был ученик, любивший философствовать и считавший себя ищущим. Однажды, когда тот был занят мыслями о Боге, к нему обратился нуждающийся, прося помощи. Ответив «Бог поможет», ученик продолжил свои размышления. Бедняк пошел искать помощь дальше и встретил другого человека, который сам предложил ему помощь. Об этом случае узнал учитель и сказал ученику: «Да, ты был прав, что так напряженно искал Бога. Ведь в тот момент Его не было в твоем сердце, раз в нем не откликнулась Его любовь. Знай же, что в это время Он и Его любовь гостили у человека, оказавшего бедняге помощь. Пойми, только тот, кто не отворачивает своих глаз, не закрывает своего сердца и не зажимает руку в кулак, видя нужду человека, не закрывает ушей, видя плач и мольбу о помощи, только тот может глазами и ушами сердца услышать его весть, воспринять его дар и познать его».
5: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefispromo.ru.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: 10%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

душе. И с ветром перемен, как ранняя заря, ты постучишь в окно, привет, привет.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

места нет, если гибнут дети. Плач детей не слышим мы, дом наш где-то с краю. Эта боль придет и к нам,

на той войне. Дети умирали, сын погиб, погибла дочь.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-00.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: Аварская поговорка.
1: Чаран хуакула бат анаан, маарлос кохихула халцик анаан.
2: От ковки сталь становится тверже, от тяги человек становится выносливее.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно, размер совпал, доборные подошли и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет

0: дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 780219, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: Илмей урухкар, наквидузар. Глаза боятся, руки делают.
7: Народная мудрость. Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51. 292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Реклама на радио «Прибор». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Табасаранская поговорка.
1: Общуих алак хорубдар.
2: Прошедший день не возвращается.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Radio Priboy, the best radio of Dagestan.

0: птицы улетают, листья опадают,
1: а радиоприбой всегда с тобой.

0: настроение.
1: На радио «Прибой».
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: старуха вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора.
2: Что

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.